живу, а хорошо тебе. Тулун, пап, танцы, чоу, папу, нанан, пудак, папу, сувону, лвари, око, тенази, тулун, тулун, пап. Синь, сашанин!

Ай, монет, ай, водит, ай, конюх, ай, ай, прыгуша. Ай, прыгуша, сяну тимана. А шефкин радит. Суба такон, такон, такон. Эки хануман шекин не.